тамамтаа пиллут клута микэлгум таасигалутнгли коогааллхаат умиоорлукуппилла уппиоқуорлуки гэннэрэм аёоқутигка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли коогааллхаат литнаорат питклуку.

тамамта пиллут клута микэлгум таасигалутнгли кугааллхкаат умиоорлуку пилла уппиокуурлуки гэнэгэм аюукутигка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкаат литнаорат питклуку

литнаулерит сахкатнталлаакакатки аваатит наппаит стаклуку талиувинкэрлуукилу икаайоқлута литнаартораалэркаат таллаақсугунгаапут

0: kan kepalam tu kan raya guys friend bin istakama asyik kan itu nak kulo mai waktu mong di balul kan asyik nak sweet apa ngah lihat akan ketua tu tak tak kumat tau ko. Ay pak ay pak sungal lagi tu makut eh. Kuan kuan kuda nulat kesuah aku tu kita kan nak waktu ke kangen eh angayuk kam ta umil waktu tu nak ay pak mungkin belau ta tu pak ayu cuma kano si kaitaw ka nga yuk kak lukunin sa kanat tawal si bunna ka na si bunna kin kiyo yung lukuto tupaks yung halo ko kangal na tupaks siya na ako watnil taw kto umiwak tolo ni tupaknat kuno cuk sinas kana umiwa mno nat loy kuno cuk sinas kana aksak cuk tau kuno le no le ksaus kun kai ku kasu tupaknat tau kuno ku tak kaul tu kecil kamu wang ku tak tahu ama we cok pun kasu cok takut kasu tak kalau kita nak tuai lag kat kasu agam siapa mana kasu cuit takut begini ku tahu tu tahu cuma takut kasu cuma tamak tu tetamak sibuk sebut orang kita nulat guni cua kamu kerjakan guni tak luk sambil kalah cinta kamu sale nulat kita kena kena kerana kamu kita kena kena kat kita bis juga nato sakar kape alam tahu ama unit to ngatta tawat kasuchit khatita kasuchit khotwe tagun tawgomwe kasuchak khaitama pila ala bakta
1: kasupan ta am
0: kasu pala mo nasun na tak ko nasun na to na to ko ko na to at pa kasu no nolak kanyo na nasun na ko na ay pa kasu na to nolak ko tak ko na yung pagod ko matuhus kasi tubis mati kulut kasut na rin ako kita witong kasut ko nga gom tama ko siwok apangan ko takot kasut ko na rin ito tama tangi bahat ito kung sikilo tama na siwok mo na ngaya galut nga kasut ako wato kasu chakot kita ba? Wad na yung kusot ng ito kaya ito chakot kina kusot kina kutak ka na lang utlay pakaf kasi yun na kaya nga yung kaya Атаа алуу талу киттава мангаагуугхай таби тулгаатлуусн бивкнаа. Кисяан туу таават наагун иллаат тамлхсаагнераатки. Олег фкааннаагхай таагсууик фкаахлук. Ассиилх нэкссаарлу. Кааннаа куулуу китагхугаатин хэнэн ката ашигач гэрэг апэй оохалууд ашиг бэг нохтод аваа юугаан аяат малгт гэнэ хаахав анаа оохот үлэлэ ашиг корси янган нохтод ашигас хойд хаалууд таваа ин туа паттарсап яхкаутк уе кааннортукарлуки аппуу тектамаакут чали апп кайюната пиюнат апп кангу хаарлу иллаппи туулута хаалунаасхалу кисууллерпу каагнат пиаккалут акитоо пингэлхлэт гүбэнах хатуусах гүдэхгүт
1: вадика акта инстан кенто акстаа инстан инстан кенсига маандлана
0: кайо Я пока жил с хоктом, когда апокалипсис, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там, я там,